0: сега се нарекам така капитан, но не взема за спанчо. Я предупреждаю, но писал на изъезд, а не на дозна ветер в радост, но не с
1: авторизал 3-2.
2: El 3967 reducido a 2502.
1: 2507, gracias.